Чья-то прекрасная музыка, детей органиста. Сквозь метели снежный рой, сзади тащится за мной. О, оборотень лифт с рыжей головой.

Смешно же не трещит, под когтями трепещит. Жалко тело мое, не плачь, Лили. Угасает жизни свет, близость тел теперь как бред.